беглая госта. И уйти какое золото смерть зели играм. Хера руку тупша гаса вещь пикуем, то вам устой павильям. Лайс мания трутолюма. Искорис гайс, лялай соли сторс глосу того вина, мир клей бонус мань. Пазер из аукшн, цигмени шилелс. Ради тика цувак, сквозь ля ину курсеть. И заверло бог, истел вина тика смайда. А стиви гайда, паза стейп надо уйти, опа. Изменись, а сам мясь, на навец мани прум. Вину мир клей кавяси мясь. Изменись, мол, сядя, семьяк мы тенью зями свисим. Дуть свою руку, мать персули, друши прикша. Пад, да сейчас мысим, палюсь путь,